0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милый, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Смана, хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
5: Girls in my jeans and cut their hair short. Wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading. Because you think that being a girl is degrading.

0: Избавьтесь от повседневной суеты. Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки.

0: Кинотелевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте. Мы начинаем. В результате ожесточенных боев на юге Ливана пали двое израильских военнослужащих. Командование ЦАЛя разрешило к публикации информацию о павших героях. От тяжелого ранения, полученного в ходе боевого столкновения, в больнице скончался 23-летний капитан Шахар Гамла из Мошава Натур. В этом же секторе пал 21-летний сержант Охат Яари из Реховата, который нес службу в составе батальона «Шакет» бригады Гевати. Семьи павших бойцов уже извещены о случившемся. Светлая память. Глава правительства Бенямин Нетаньяху выразил глубокое соболезнование в связи с гибелью двух израильских военнослужащих в Южном Ливане. Премьер-министр и его супруга от имени всех граждан страны направили слова поддержки семьям погибших. Нетаньяху подчеркнул, что военные проявили высший героизм при защите жителей Севера, а их самоотверженность навсегда останется в памяти народа. Напомню, что потери были зафиксированы на фоне продолжающихся оперативных мероприятий ЦАЛя в приграничной зоне. И появилось заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца. «С глубокой скорбью я оплакиваю гибель сержанта Охада Яари, бойца бригады Гевати и капитана Шахара Гамла. Они сражались, чтобы защитить государство Израиль и его жителей, руководствуясь чувством долга, ответственности и любовью к стране. Я выражаю искренние соболезнования дорогим семьям, обнимаю их в этот трудный час и молюсь о полном выздоровлении всех раненых, как физически, так и духовно. Воины ЦАЛя продолжают и сейчас мужественно действовать в Ливане против террористической группировки «Хизбалла», чтобы устранить угрозы, защитить населенные пункты Севера и обеспечить безопасность граждан Израиля. Цена высока и болезненна, говорит Кац, но решимость и мужество наших бойцов выполнить задачу сильнее всего. Пусть память о павших солдатах будет благословенна, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Следует подчеркнуть, что речь идет о двух разных инцидентах. Капитан Шахар Гамла получил тяжелые ранения от воздушного удара дроном в прошлый четверг. И вчера в субботу на исходе шаббата скончался в больнице. В связи же с инцидентом, в котором пал сержант Охат Яари, было начато расследование военной полиции, по окончании которого результаты будут переданы в военной прокуратуре. Любое сообщение, выходящее за рамки официального заявления, наносит ущерб семье погибшего. За последние 24 часа очередная воздушная угроза была зафиксирована в приграничной зоне на севере страны. Сирена «Цева-Адом», предупреждающая о возможной атаке с воздуха, прозвучала для жителей Маргалиота. Согласно официальному заявлению оборонного ведомства, беспилотный аппарат рухнул в непосредственной близости от позиций наших сил. В результате этого инцидента никто из военнослужащих или гражданских лиц не пострадали. Разрушений также не зафиксировано. На выходе шаббата новый глава Моссада Роман Гофман отправил в отставку заместителя своего предшественника Дэвида Барнея. Официально заявлено, что увольнение человека под секретным обозначением инициалом «Алев» связано с созданием новой команды для решения стратегических задач ведомства на ближайшие годы. Преемника Гофман намерен назначить из числа действующих сотрудников организации. Несмотря на неожиданную отставку, новый глава Моссада Роман Гофман выразил глубокую благодарность Алифу за 22 года безупречной оперативной службы. Сам же Алиф пожелал преемнику успехов и заявил о готовности помогать ведомству своим опытом. Сегодня, 7 июня, воскресенье, в Израиле ясная погода. Температура начнет понижаться, а влажность воздуха увеличится, особенно в горах и во внутренних районах страны. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 20 градусов тепла, без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем.

деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.

0: התראה.
1: רמות נפתלי.
0: התראה.
1: יפתח.
2: Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Армейская подготовка в ЦАЛе начинается с тирунута, курса молодого бойца. Его длительность зависит от рода войск. От 4-6 недель в частях боевого обеспечения до 4-5 месяцев в пехотных бригадах. Программа включает огневую подготовку, тактику малых подразделений, ориентирование, санитарные навыки и нормативы физической подготовки. В бронетанковых, артиллерийских и инженерных частях упор делается на освоение вооружения и технических систем. После этого солдаты переходят к профессиональной подготовке – Ахшара Микцуит, где осваивают навыки по конкретной роли – стрелок, пулеметчик, связист, сапер, наводчик и так далее. В пехотных бригадах этот этап может длиться до нескольких месяцев и включает ночные учения, стрельбы на дальней дистанции, действия в городской застройке и обучение работе в составе отделения и взвода. В инженерных подразделениях значительное место занимают минно-взрывные работы и обеспечение проходов для войск. Подготовка командиров низового звена проходит в специальных школах командиров. Программа включает тактику управления подразделением, безопасность, нормативы стрельбы и принятие решений под давлением. Командиры возвращаются в свои подразделения и завершают подготовку в рамках бригадных курсов. С начала 2000-х ЦАЛ активно внедряет симуляторы, тренировочные комплексы, макеты населенных пунктов и цифровые системы наблюдения. Основные центры подготовки расположены в учебной базе «Леким», в учебных центрах инженерных и бронетанковых войск, а также на полигонах «Голан» и «Негева». Цель всей системы – сформировать бойца, способного действовать самостоятельно и в составе подразделения в условиях ограниченного времени и неполной информации. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.
5: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В результате ожесточенных боев на юге Ливана пали двое израильских военнослужащих. Командование ЦАЛя разрешило к публикации информацию о павших героях. От тяжелого ранения, полученного в ходе боевого столкновения, в больнице скончался 23-летний капитан Шахар Гамла из Мошава Натур. В этом же секторе пал 21-летний сержант Охат Яари из Реховата, который нес службу в составе батальона «Шакет» бригады Гевати. Семьи павших бойцов уже извещены о случившемся. Светлая память. Глава правительства Бенямин Нетаньяху выразил глубокое соболезнование в связи с гибелью двух израильских военнослужащих в Южном Ливане. Премьер-министр и его супруга от имени всех граждан страны направили слова поддержки семьям погибших. Нетаньяху подчеркнул, что военные проявили высший героизм при защите жителей Севера, а их самоотверженность навсегда останется в памяти народа. Напомню, что потери были зафиксированы на фоне продолжающихся оперативных мероприятий ЦАЛя в приграничной зоне. И появилось заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца. «С глубокой скорбью я оплакиваю гибель сержанта Охада Яари, бойца бригады Гевати и капитана Шахара Гамла. Они сражались, чтобы защитить государство Израиль и его жителей, руководствуясь чувством долга, ответственности и любовью к стране. Я выражаю искренние соболезнования дорогим семьям, обнимаю их в этот трудный час и молюсь о полном выздоровлении всех раненых, как физически, так и духовно. Воины ЦАЛя продолжают и сейчас мужественно действовать в Ливане против террористической группировки «Хизбалла», чтобы устранить угрозы, защитить населенные пункты севера и обеспечить безопасность граждан Израиля. «Цена высока и болезненна», — говорит Кац, «но решимость и мужество наших бойцов выполнить задачу сильнее всего. Пусть память о павших солдатах будет благословенна», — заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Следует подчеркнуть, что речь идет о двух разных инцидентах. Капитан Шахар Гамла получил тяжелые ранения от воздушного удара дроном в прошлый четверг. И вчера в субботу на исходе шаббата скончался в больнице. В связи же с инцидентом, в котором пал сержант Охат Яари, было начато расследование военной полиции, по окончании которого результаты будут переданы в военной прокуратуре. Любое сообщение, выходящее за рамки официального заявления, наносит ущерб семье погибшего.
6: За последние 24 часа очередная воздушная угроза была зафиксирована в приграничной зоне на севере страны. Сирена Цева-Адом, предупреждающая возможные атаки с воздуха, прозвучала для жителей Маргалиота. Согласно официальному заявлению оборонного ведомства, беспилотный аппарат рухнул в непосредственной близости от позиций наших сил. В результате этого инцидента никто из военнослужащих или гражданских лиц не пострадали. Разрушений также не зафиксировано. Утрата колоссального масштаба для всей израильской сцены. Легендарный исполнитель средиземноморской музыки Ишай Леви ушел из жизни в возрасте 63 лет. Певец скончался в Иерусалимской больнице, куда был экстренно доставлен накануне в критическом состоянии. Выросший в семье йеменских репатриантов, он начал свой творческий путь еще в конце 70-х. Его неподражаемый тембр, самобытная харизма навсегда изменили культурный ландшафт страны. Глубокие соболезнования семье музыканта уже выразили ведущие общественные деятели, подчеркнув, что голос Ишай Леви навсегда останется неотъемлемой частью израильской идентичности. Светлая память. Сегодня, 7 июня, воскресенье, в Израиле ясная погода. Температура начнет понижаться, а влажность воздуха увеличится, особенно в горах и во внутренних районах страны. Дневной максимум плюс 28 градусов.

градусов. Ночью 20 градусов тепла. Без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Во многих израильских сериалах в центре сюжета оказывается не профессия, не жанр, а семья. Даже когда действие разворачивается вокруг армии, религии, политики или криминала, именно семейные отношения становятся основной драматургической линией. Это заметно в сериалах самых разных направлений. В религиозных драмах семья становится пространством конфликта между традицией и современностью. В сериалах про безопасность и армию семейная жизнь показывает цену службы и ее влияние на близких. В социальных драмах через семью раскрываются классовые и культурные различия. Такая фокусировка связана с особенностями израильского общества. Семья здесь часто играет роль опоры и социальной сети, особенно в условиях постоянной неопределенности и напряжения. Поэтому личные конфликты, отношения между поколениями, вопросы лояльности и ответственности оказываются универсальным языком для разговора со зрителем. Важно и то, что израильские сериалы редко идеализируют семейную жизнь. На экране показывают сложные отношения, разногласия, усталость и противоречия, не сводя все к простым решениям.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милые, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте. Мы начинаем. Сегодня, 7 июня, воскресенье, армия обороны Израиля сообщила, что четверо израильских военнослужащих из числа резервистов получили ранения средней степени тяжести при атаке на юге Ливана. По официальному заявлению пресс-службы ЦАЛЯ, позиции наших сил были атакованы беспилотником, который был запущен террористами Хизбаллы. Пострадавшие бойцы оперативно были доставлены в больницу для оказания экстренной помощи, а их семьи уже получили уведомление о случившемся. Армия обороны Израиля ведет скоординированное наступление сразу на трех фронтах ради защиты мирных граждан. На северных рубежах военно-воздушные силы за прошедшие 7 дней уничтожили свыше 650 объектов инфраструктуры Хизбаллы, ликвидировано более 120 боевиков. Параллельно на южном направлении в секторе Газа, особенно в Хан-Юнисе, продолжается методичный поиск подземных туннелей. В результате точечных авиаударов там были ликвидированы 13 боевиков, включая и 4 высокопоставленных офицеров внутренней безопасности Хамас и участников резни 7 октября. В это же время в Иудее и Самарии силовики провели масштабные рейды, задержав около 60 разыскиваемых лиц, сорвав подготовку нападений и перехватив крупную партию оружия на восточной границе. Политическое руководство страны получило однозначную рекомендацию от главы Генерального штаба немедленно финализировать соглашение с Бейрутом, если его параметры отвечают ключевым интересам безопасности. Выступая перед министрами на закрытом заседании военно-политического кабинета, генерал-лейтенант Эйяль Замир подчеркнул, что затягивание боевых действий ради достижения тех же самых условий через несколько месяцев не имеет оперативного смысла. По его мнению, фиксировать дипломатический результат нужно на текущем этапе, не теряя времени. Параллельно с этим на закрытой встрече с руководителями северных приграничных муниципалитетов Эйяль Замир дал оценку силам противника, констатировав, что потенциал Хизбаллы сейчас находится, цитирую, на историческом минимуме, а вероятность сухопутного прорыва через границу окончательно сведена к нулю. Министр обороны Израиля Исраэль Кац жестко ответил на критику из оппозиции, призвав ее признать масштабные достижения правительства ИЦАЛЯ в Ливане. Глава оборонного ведомства раскрыл ключевые пункты исторической декларации, подписанной накануне в Вашингтоне при посредничестве США. Документ закрепляет стратегические условия Иерусалима, полное разоружение Хизбаллы на всей территории Ливана, осуждение вмешательства Ирана и вытеснение боевиков за реку Литани. Согласно соглашению, израильская армия сохраняет полный контроль над зоной безопасности до желтой линии, включая хребет Бафор, без возвращения туда местного ливанского населения. Более того, Израиль получил официальную поддержку США на нанесение ударов по Бейруту в случае любых обстрелов израильской территории. Кац подчеркнул, что эти шаги впервые за полвека гарантируют реальную безопасность жителям Севера и закладывают основу для будущего мирного договора. Официальный Бейрут выступил с резкой критикой в адрес Тегерана, обвинив его в намеренном затягивании разрушительного регионального кризиса. Ливанский лидер Джозеф Аун в эксклюзивном интервью телеканалу CNN прямо заявил, что Иран, цитирую, «откровенно использует Ливан в качестве разменной монеты на стратегических переговорах с Вашингтоном». На фоне недавнего продления режима перемирия Аун призвал нас, Израиль, а также Хизбаллу к немедленному дипломатическому диалогу ради прекращения огня. Тем не менее, Иран блокирует любые мирные инициативы и разоружение боевиков, пытаясь жестко увязать стабильность в Ливане со своими личными соглашениями с США. Сегодня, 7 июня, воскресенье, в Израиле ясная погода. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 20 градусов тепла, без осадков. Израильская служба новостей, радиомузыка, 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Музыка мизрахи – один из самых узнаваемых жанров Израиля. Она выросла из традиций еврейских общин Ближнего Востока – йеменских, марокканских, иракских. В ее основе восточные напевы, мелизматический вокал, четвертитоны, арабские и турецкие макамы. Первой настоящей звездой жанра стал Зоар Аргув. Его песни в начале 80-х вывели мизрахи из локальных свадеб и районных клубов на общеизраильскую сцену. После него стиль укрепили несколько ярких исполнителей, которые до сих пор считаются знаковыми фигурами жанра. Хаим Моше, Ишай Леви, Ияль Голан, Омер Адам, Эден Хасон. Но не только музыка определяет стиль мизрахи. Важен и смысл. Мизрахи поет о том, что близко большинству израильтян. О любви, семье, тоске, ошибках, праздниках, дружбе, ностальгии по дому и вере. Это песни, которые легко запомнить и легко петь вместе, от стадионов до маленьких семейных праздников. Почему же жанр так популярен? Во-первых, потому что он честный и эмоциональный. Во-вторых, потому что он отражает реальную культуру страны. Смесь традиций, характер темперамента и простой прямой язык. И главное, мизрахи воспринимают не как стиль, а как часть своей идентичности. Музыку, которая сопровождает израильтян в повседневной жизни. Сегодня мизрахи – это доминирующий жанр в Израиле. Он звучит на радио, в ТикТок, на стадионах и семейных праздниках. Это музыка, которая объединила восточные корни и современную поп-культуру и стала частью национального звука Израиля. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
5: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель «Краун Плаза Хайфа» представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте. Мы начинаем. Сегодня, 7 июня, воскресенье, армия обороны Израиля сообщила, что четверо израильских военнослужащих из числа резервистов получили ранения средней степени тяжести при атаке на юге Ливана. По официальному заявлению пресс-службы ЦАЛЯ, позиции наших сил были атакованы беспилотником, который был запущен террористами Хизбаллы. Пострадавшие бойцы оперативно были доставлены в больницу для оказания экстренной помощи, а их семьи уже получили уведомление о случившемся. Армия обороны Израиля ведет скоординированное наступление сразу на трех фронтах ради защиты мирных граждан. На северных рубежах военно-воздушные силы за прошедшие 7 дней уничтожили свыше 650 объектов инфраструктуры Хизбаллы. Ликвидировано более 120 боевиков. Параллельно на южном направлении в секторе Газа, особенно в Хан-Юнисе, продолжается методичный поиск подземных туннелей. В результате точечных авиаударов там были ликвидированы 13 боевиков, включая и 4 высокопоставленных офицера внутренней безопасности Хамас и участников резни 7 октября. В это же время в Иудее и Самарии силовики провели масштабные рейды, задержав около 60 разыскиваемых лиц, сорвав подготовку нападений и перехватив крупную партию оружия на восточной границе. Политическое руководство страны получило однозначную рекомендацию от главы Генерального штаба немедленно финализировать соглашение с Бейрутом, если его параметры отвечают ключевым интересам безопасности. Выступая перед министрами на закрытом заседании военно-политического кабинета, генерал-лейтенант Эйяль Замир подчеркнул, что затягивание боевых действий ради достижения тех же самых условий через несколько месяцев не имеет оперативного смысла. По его мнению, фиксировать дипломатический результат нужно на текущем этапе, не теряя времени. Параллельно с этим на закрытой встрече с руководителями северных приграничных муниципалитетов Эйяль Замир дал оценку силам противника, констатировав, что потенциал Хизбаллы сейчас находится, цитирую, на историческом минимуме, а вероятность сухопутного прорыва через границу окончательно сведена к нулю. Министр обороны Израиля Исраэль Кац жестко ответил на критику из оппозиции, призвав ее признать масштабные достижения правительства Ицхака в Ливане. Глава оборонного ведомства раскрыл ключевые пункты исторической декларации, подписанной накануне в Вашингтоне при посредничестве США. Документ закрепляет стратегические условия Иерусалима, полное разоружение Хизбаллы на всей территории Ливана, осуждение вмешательства Ирана и вытеснение боевиков за реку Литани. Согласно соглашению, израильская армия сохраняет полный контроль над зоной безопасности до желтой линии, включая хребет Бафор, без возвращения туда местного ливанского населения. Более того, Израиль получил официальную поддержку США на нанесение ударов по Бейруту в случае любых обстрелов израильской территории. Кац подчеркнул, что эти шаги впервые за полвека гарантируют реальную безопасность жителям Севера и закладывают основу для будущего мирного договора. Официальный Бейрут выступил с резкой критикой в адрес Тегерана, обвинив его в намеренном затягивании разрушительного регионального кризиса. Ливанский лидер Джозеф Аун в эксклюзивном интервью телеканалу CNN прямо заявил, что Иран, цитирую, «откровенно использует Ливан в качестве разменной монеты на стратегических переговорах с Вашингтоном». На фоне недавнего продления режима перемирия Аун призвал нас, Израиль, а также Хизбаллу к немедленному дипломатическому диалогу ради прекращения огня. Тем не менее, Иран блокирует любые мирные инициативы и разоружение боевиков, пытаясь жестко увязать стабильность в Ливане со своими личными соглашениями с США. Сегодня, 7 июня, воскресенье, в Израиле ясная погода. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 20 градусов тепла, без осадков. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.

0: 104 FM.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: But trust me, on the sunscreen.
1: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Современный иврит активно использует сокращения, особенно в юридической, административной и военной сфере. Многие из них давно существуют, но в последние годы стали чаще звучать из-за событий в государстве и армии.

Пацар или пацарит. Пацар – это главный военный прокурор. Это должность, отвечающая за юридическую систему ЦАЛЯ. Слово «пацарит» регулярно звучит в СМИ, поскольку действующая глава военной прокуратуры – женщина, и вокруг нее ведутся расследования, которые стали частью текущих новостей. Высшая администрация – сокращения, которые встречаются во всех министерствах и компаниях. Например, «Манкаль» – генеральный директор министерства или крупной организации. «Саманкаль» – заместитель генерального директора. «ЙОР» – председатель совета директоров комитета, комиссии или партии. В армии и спецслужбах также используют сокращения. Например, «Шабак» – «Ширут Битахон Клалит» – служба общей безопасности. «Аман» – военная разведка. «Маткаль» – «Матеклали» – генеральный штаб. Эти сокращения давно укоренились и используются как в официальных сообщениях, так и в обычной речи. Почему сокращения так часто звучат? Потому что официальные должности и структуры имеют длинные названия, а короткие формы удобнее для новостей, документов и повседневного общения. Поэтому сокращения быстро закрепляются и становятся частью общего словаря. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное. Личная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте. Мы начинаем. Политическое руководство Израиля пока не планирует утверждать проект соглашения о прекращении огня в Ливане из-за жесткого отказа со стороны группировки «Хизбалла». Глава правительства Бенямин Нетаньяху официально уведомил министров, что до тех пор, пока противоположная сторона саботирует договоренности, выносить документ на голосование кабинета бессмысленно. Премьер подчеркнул, что вернется к этому вопросу только в случае принципиального согласия оппонентов, отметив, что без ратификации министрами Иерусалим не имеет никаких юридических обязательств. Напомню, что текущий тупик возник после заявления лидера Хизбаллы Наима Кассема, который отверг выработанные при американском посредничестве условия и потребовал полного вывода подразделений ЦАЛЯ из южных районов Ливана. Разведывательное управление Пентагона закрытым внутренним распоряжением повысило уровень контрразведывательной угрозы со стороны НАС Израиля до максимальной отметки критической. Как сообщают источники в американских правительственных кругах, причиной послужили жесткие подозрения в масштабном шпионаже за высокопоставленными чиновниками в Вашингтоне. NBC News сообщает, что израильские спецслужбы активно пытались получить доступ к закрытым обсуждениям Белого дома относительно дальнейшего развития затяжных военных действий в Иране и Ливане. В американском оборонном ведомстве даже составили секретный семистраничный отчет, где подробно зафиксирована хронология конкретных опасных инцидентов перехвата информации. Официальные же ведомства обеих стран эти сообщения NBC News категорически опровергают. Снова скандал с ношением нашивки «Мессия» солдатами армии обороны Израиля. Сообщается, что в субботу, 6 июня, бойца вывели из зоны боевых действий в Ливане за нашивки «Мессия» на форме. Речь идет о военнослужащем 12-го батальона, который выполняет важнейшие задачи по управлению дронами. По рассказам военных, комбат заметил на форме у солдата шеврон с надписью «Мессия» и приказал немедленно его снять. Несмотря на то, что солдат беспрекословно выполнил приказ, через несколько часов командование приняло решение убрать его с передовой. Сослуживцы осудили действия руководства, назвав абсурдом тот факт, что в разгар ожесточенных столкновений армейская верхушка тратит ресурсы на борьбу с нашивками, лишая подразделения ключевого специалиста. Израильских потребителей ждет снижение расходов на коммунальные услуги. С 1 июля тарифы на электроэнергию для частных хозяйств уменьшатся на 0,57%. Непосредственная стоимость фактически потребленного киловатт-часа снизится на 1,2%. Однако фиксированный постоянный платеж параллельно вырастет на 0,6%, что в итоге и сформировало окончательную скидку. В среднем же чистые ежемесячные счета израильских семей сократятся примерно на 2,3 шекеля. Драматический поворот в деле лишения жизни супругов Руслана и Ольги Приходько вблизи Мошава Мишмар-Айалон. совместное расследование полиции и Шабак установило, что преступление носит сугубо криминальный характер. Главным подозреваемым является 17-летний пастух, который ранее пересекался с погибшими. По версии следствия, мотивом расправы стал внезапный конфликт из-за найденных в этой местности старинных монет и антиквариата. Во время ссоры юноша открыл огонь. Стражи порядка комментируют, что погибшая пара очень часто совершала пешие прогулки в этом районе, именно потому, что поиск древности и археологических находок был их постоянным совместным хобби. Подросток уже дал признательные показания и указал на тайник с орудием преступления. На данный момент суд продлил арест 4 ключевых фигурантов дела. Сегодня, 7 июня, воскресенье, в Израиле ясная погода. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 20 градусов тепла, без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милым, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Туна. Настоящее имя Итай Цурен. Родился в 1983 году и вырос в Иерусалиме. В начале 2000-х он стал частью коллектива «Фансет», где впервые заявил о себе как автор текстов, сильной личной интонацией и характерным иерусалимским звучанием. Его сольная карьера оформилась в середине 2010-х. Альбом «Типуль Шорош» стал поворотным, а песня «Ярден» превратилась в один из самых заметных треков израильской сцены того десятилетия. Отдельная глава в его творчестве – совместные проекты с Равидом Плотником. Их коллаборации, выступления и общая энергетика сделали дуэт важной частью современной хип-хоп-культуры Израиля. Стиль Туны – это честная, почти разговорная интонация. Армейские истории, попытка справиться с давлением повседневности, отношения, работа, юмор и усталость – все это проговаривается спокойным, узнаваемым голосом. После 7 октября он выпустил новый сингл о войне. В нем он говорит о том, как трудно объяснить происходящее близким, как меняется ощущение дома, как тишина становится тяжелее любого шума. В одном из образов он признается, что чувствует себя человеком, который идет вперед, но постоянно оглядывается, потому что слишком много осталось позади. Сегодня Туна – один из тех артистов, которых слушают не из-за жанра, а из-за подлинности. Его музыка – это Израиль без фильтров. Прямой, эмоциональный, сложный, но живой. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

знакомых подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.
5: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, серия вооруженных нападений вдоль зеленой черты в округе Ашарон, которая произошла сегодня утром 7 июня, официально признана терактом на почве национальной ненависти. В результате скоординированных атак огнестрельные ранения получили как минимум 6 человек, включая и охранника одного из населенных пунктов. Врачи констатировали смерть 30-летнего мужчины, который был доставлен в больницу в критическом состоянии. Одного из нападавших, израильского араба, жителя Тайбе, силовикам удалось ликвидировать на месте. Сейчас же силы безопасности ведут масштабную погоню за его вероятными сообщниками. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху созвал экстренное совещание с главами оборонных ведомств для оценки ситуации. Из-за высокой угрозы проникновения боевиков жителям поселка Цур-Натан отдано жесткое распоряжение запереться в своих домах и не выходить на улицу. Политическое руководство Израиля пока не планирует утверждать проект соглашения о прекращении огня в Ливане из-за жесткого отказа со стороны группировки «Хизбалла». Глава правительства Бенямин Нетаньяху официально уведомил министров, что до тех пор, пока противоположная сторона саботирует договоренности, выносить документ на голосование кабинета бессмысленно. Премьер подчеркнул, что вернется к этому вопросу только в случае принципиального согласия оппонентов, отметив, что без ратификации министрами Иерусалим не имеет никаких юридических обязательств. Напомню, что текущий тупик возник после заявления лидера Хизбаллы Наима Кассема, который отверг выработанные при американском посредничестве условия и потребовал полного вывода подразделений ЦАЛЯ из южных районов Ливана. Разведывательное управление

Пентагона закрытым внутренним распоряжением повысило уровень контрразведывательной угрозы со стороны НАС Израиля до максимальной отметки критической. Как сообщают источники в американских правительственных кругах, причиной послужили жесткие подозрения в масштабном шпионаже за высокопоставленными чиновниками в Вашингтоне. NBC News сообщает, что израильские спецслужбы активно пытались получить доступ к закрытым обсуждениям Белого дома относительно дальнейшего развития затяжных военных действий в Иране и Ливане. Официальные же ведомства обеих стран эти сообщения NBC News категорически опровергают. Снова скандал с ношением нашивки «Мессия» солдатами армии обороны Израиля. Сообщается, что в субботу 6 июня бойца вывели из зоны боевых действий в Ливане за нашивки «Мессия» на форме. Речь идет о военнослужащем 12-го батальона, который выполняет важнейшие задачи по управлению дронами. По рассказам военных, комбат заметил на форме у солдата шеврон с надписью «Мессия» и приказал немедленно его снять. Несмотря на то, что солдат беспрекословно выполнил приказ, через несколько часов командование приняло решение убрать его с передовой. Сослуживцы осудили действия руководства, назвав абсурдом тот факт, что в разгар ожесточенных столкновений армейская верхушка тратит ресурсы на борьбу с нашивками, лишая подразделения ключевого специалиста. Израильских потребителей ждет снижение расходов на коммунальные услуги. С 1 июля тарифы на электроэнергию для частных хозяйств уменьшатся на 0,57%. Непосредственная стоимость фактически потребленного киловатт-часа снизится на 1,2%. Однако фиксированный постоянный платеж параллельно вырастет на 0,6%, что в итоге и сформировало окончательную скидку. В среднем же чистые ежемесячные счета израильских семей сократятся примерно на 2,3 шекеля. Сегодня, 7 июня, воскресенье, в Израиле ясная погода. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 20 градусов тепла, без осадков. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милый, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Краун Плаза Хайфа присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04 8 352 352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Израиль – это страна, где спорт начинается не с инфраструктуры, а с упрямства и веры в невозможное. С момента первого участия в Олимпиаде 1952 года израильские спортсмены завоевали 22 медали. И Олимпиада в Париже 2024 стала самой успешной в истории – 7 наград, включая серебро сборной по художественной гимнастике. Эти девушки за год до того взяли золото на чемпионате мира в Валенсии и превратили точность и синхрон в искусство. Израиль силен в дзюдо, гимнастике и парусном спорте. Артем Долгопят остается чемпионом мира по гимнастике, а в дзюдо Израиль стабильно входит в десятку сильнейших сборных. В автоспорте появился новый герой – Ариэль Элькин. 17 лет, чемпион Европы в классе «Формула-4», первый израильтянин, поднявший флаг страны на гоночном подиуме. Но спорт здесь не только арена и медали. Новая эпоха началась с обычных людей. Набережные Тель-Авива, велодорожки Иерусалима, утренние пробежки в парках, йога и кроссфит под открытым небом, физкультура стала частью.

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Это Мано.
4: Cool.
5: Yeah, you good?
4: Yeah.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Crown Plaza Haifa присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04 8 352 352. Crown Plaza Haifa. Отдых, который вы заслужили.
0: На радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что сегодня утром 7 июня недалеко от Мошава Цур-Натан был убит 35-летний мужчина. Еще 5 человек получили огнестрельные ранения в других местах. Их состояние оценивается как от средней до тяжелой степени тяжести. Двое террористов, один из которых был израильским арабом из Тайбы, были обезврежены силами безопасности. Армия обороны Израиля сообщила, что на место нападения были направлены спецподразделения и что в операции также участвует служба безопасности «Шабак». «Шабак» и полиция провели рейд в Тайбе, и параллельно с этим начальник генштаба ЦАЛЯ Эйяль Замир провел оценку ситуации, а также приказал армии обороны Израиля оцепить несколько деревень в этом районе, где произошло нападение. Добавлю, что стрельба началась на автозаправочной станции в Кохав-Яире, где двое мужчин получили серьезные ранения. Позже у въезда в Цур-Ицхак был обнаружен мужчина также с ранениями. Недалеко от Цур-Натана были найдены еще двое раненых. Один из них позже скончался в больнице. Кроме того, террорист также обстрелял пост военной полиции Мошава Салаид. Но в этом инциденте жертв не было. Расследование теракта продолжается. Текущий режим прекращения огня в Ливане находится в критической точке из-за жестких геополитических разногласий. Как сообщил высокопоставленный армейский источник, военное командование полностью подготовило масштабный план воздушного удара по Бейруту. Однако его реализация была заблокирована из-за отсутствия зеленого света со стороны Вашингтона, что ставит всю ситуацию в зависимость от дальнейших шагов Ирана. Напомню, что на этом фоне глава генштаба генерал-лейтенанта Эйяль Замир в кулуарах высказался за немедленное подписание соглашения с Ливаном, чтобы избежать лишних потерь, добавив, что при любом раскладе ЦАЛЯ обязан удерживать позиции на так называемой «желтой линии». Дипломатическое давление на Иерусалим со стороны европейских государств выходит на новый уровень. Как сообщает Reuters, Париж совместно с Лондоном и Осло инициирует индивидуальные ограничительные меры против израильских граждан, причастных к якобы противоправным действиям на территории Иудеи и Самарии. Подобный шаг на национальном уровне потребовался из-за отсутствия консенсуса и консолидированной позиции среди всех участников Евросоюза. Согласно заявлением высокопоставленных дипломатических источников в кулуарах, официальное оглашение черных списков и введение конкретных санкций намечено уже на ближайшее время. Правоохранительные органы расследуют масштабное дело о неуставных отношениях в одной из армейских частей. Под стражу взяты 9 военнослужащих, подозреваемых в издевательствах над сослуживцами младшего призыва. Согласно материалам следствия, регулярные унижения новичков были поставлены на поток и превратились в норму внутри коллектива. Старослужащие применяли к новобранцам физическое насилие, избивая их палками, что те ломались от тела солдат. Для предотвращения давления на свидетелей суд оставил 7 фигурантов под арестом до сегодняшнего дня, 7 июня, а еще 2 до 8 июня. Следствие продолжается. Внимание автовладельцев! Правоохранительные органы предупреждают о масштабной фишинговой атаке, нацеленной на израильских водителей. Мошенники массово рассылают фальшивые текстовые уведомления о якобы зафиксированных дорожных правонарушениях с требованием срочно погасить задолженность. Стражи порядка настоятельно призывают граждан игнорировать подобные сообщения, ни в коем случае не нажимать на подозрительные веб-ссылки и смс-сообщения, а также не раскрывать свои платежные и персональные данные. Любые государственные квитанции или штрафы необходимо верифицировать исключительно самостоятельно через авторизованный личный кабинет на официальном правительственном портале. Сегодня, 7 июня, воскресенье, в Израиле ясная погода. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 20 градусов тепла, без осадков. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.

Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим.

0: и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Краун Плаза Хайфа присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04 8 352 352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. У каждой страны есть свой звук, свой цвет и свой запах. Израиль особенно богат на ароматы. И если прислушаться носом, можно буквально прочитать на запах географию этой земли. Один из самых узнаваемых ароматов – эвкалипты. Их начали массово высаживать еще в начале прошлого века, чтобы осушать болота. Сегодня они растут вдоль дорог мошавов и кибуцев, возле школ и бассейнов. Их свежий, немного ментоловый запах – для многих запах детства и летних каникул. Побережье Израиля говорит на своем языке – смеси соленого воздуха, йода и морского ветра. На разных участках моря запах меняется – в Хайфе ощущается легкая металлическая нота порта. В Герцлии мягкий бриз и выпечка в утренних кафе. На юге запах становится теплее, смешиваясь с песком и водорослями. Одно дыхание, и сразу понимаешь, что ты у моря. Если подняться выше, к Кармелю или в Иудейские горы, воздух становится другим. Здесь пахнет сухой землей, нагретым камнем и дикими травами. Летом запах усиливается. Тимьян, розмарин и шалфей растут повсюду и дают характерную пряную ноту. Это запах походов, смотровых площадок и длинных летних.

внутренних дорог. Яффа встречают ароматом жасмина, который цветет почти круглый год. Его сладкий запах смешивается с морским воздухом и ароматом выпечки из маленьких пекарен. Этот запах – часть старого города.

солнцем. Запахи здесь густые и многослойные, как сама история. Можно рассказывать об Израиле через геологию, климат и археологию. Но можно через запахи. Эвкалипт, жасмин, пряные травы, кофе, морской воздух – это невидимая карта страны, по которой каждый узнает свой путь домой. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Crown Plaza Haifa присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что сегодня утром 7 июня недалеко от Мошава Цур-Натан был убит 35-летний мужчина. Еще 5 человек получили огнестрельные ранения в других местах. Их состояние оценивается как от средней до тяжелой степени тяжести. Двое террористов, один из которых был израильским арабом из Тайбы, были обезврежены силами безопасности. Армия обороны Израиля сообщила, что на место нападения были направлены спецподразделения и что в операции также участвует служба безопасности Шабак. Шабак и полиция провели рейд в Тайбе, и параллельно с этим начальник генштаба ЦАЛя Эйяль Замир провел оценку ситуации, а также приказал армии обороны Израиля оцепить несколько деревень в этом районе, где произошло нападение. Добавлю, что стрельба началась на автозаправочной станции в Кохав-Яире, где двое мужчин получили серьезные ранения. Позже у въезда в Цур-Ицхак был обнаружен мужчина также с ранениями. Недалеко от Цур-Натана были найдены еще двое раненых. Один из них позже скончался в больнице. Кроме того, террорист также обстрелял пост военной полиции Мошава Салаид. Но в этом инциденте жертв не было. Расследование теракта продолжается. Текущий режим прекращения огня в Ливане находится в критической точке из-за жестких геополитических разногласий. Как сообщил высокопоставленный армейский источник, военное командование полностью подготовило масштабный план воздушного удара по Бейруту. Однако его реализация была заблокирована из-за отсутствия зеленого света со стороны Вашингтона, что ставит всю ситуацию в зависимость от дальнейших шагов Ирана. Напомню, что на этом фоне глава генштаба генерал-лейтенанта Эйяль Замир в кулуарах высказался за немедленное подписание соглашения с Ливаном, чтобы избежать лишних потерь, добавив, что при любом раскладе ЦАЛь обязан удерживать позиции на так называемой «желтой линии». Дипломатическое давление на Иерусалим со стороны европейских государств выходит на новый уровень. Как сообщает Reuters, Париж совместно с Лондоном и Осло инициирует индивидуальные ограничительные меры против израильских граждан, причастных к якобы противоправным действиям на территории Иудеи и Самарии. Подобный шаг на национальном уровне потребовался из-за отсутствия консенсуса и консолидированной позиции среди всех участников Евросоюза. Согласно заявлением высокопоставленных дипломатических источников в кулуарах, официальное оглашение черных списков и введение конкретных санкций намечено уже на ближайшее время. Правоохранительные органы расследуют масштабное дело о неуставных отношениях в одной из армейских частей. Под стражу взяты 9 военнослужащих, подозреваемых в издевательствах над сослуживцами младшего призыва. Согласно материалам следствия, регулярные унижения новичков были поставлены на поток и превратились в норму внутри коллектива.

Некоторые служащие применяли к новобранцам физическое насилие, избивая их палками, что те ломались от тела солдат. Для предотвращения давления на свидетелей суд оставил 7 фигурантов под арестом до сегодняшнего дня, 7 июня, а еще 2 до 8 июня. Следствие продолжается. Вниманию автовладельцев! Правоохранительные органы предупреждают о масштабной фишинговой атаке, нацеленной на израильских водителей. Мошенники массово рассылают фальшивые текстовые уведомления о якобы зафиксированных дорожных правонарушениях с требованием срочно погасить задолженность. Стражи порядка настоятельно призывают граждан игнорировать подобные сообщения, ни в коем случае не нажимать на подозрительные веб-ссылки и смс-сообщения, а также не раскрывать свои платежные и персональные данные. Любые государственные квитанции или штрафы необходимо верифицировать исключительно самостоятельно через авторизованный личный кабинет на официальном правительственном портале. Сегодня, 7 июня, воскресенье, в Израиле ясная погода. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 20 градусов тепла, без осадков. Израильская служба новостей, радиомузыка 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.

0: Знакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Краун Плаза Хайфа присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирования 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04 8 352 352 Краун Плаза Хайфа.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. В Израиле служба в армии редко касается только одного человека. Почти всегда она становится делом всей семьи. Родители, партнеры, дети, братья и сестры живут в режиме ожидания и постоянной включенности. Призывы, резервные сборы, продление службы, внезапные изменения планов – все это напрямую влияет на повседневную жизнь семьи, даже если сам солдат находится далеко. Во время срочной службы и особенно во время резервных призывов семья берет на себя дополнительные обязанности. Это и забота о детях, и ведение хозяйства, и финансовые вопросы, и эмоциональная поддержка. Такой режим становится частью негласного общественного соглашения, в котором участие семьи воспринимается как естественное продолжение службы. После начала войны нагрузка на семьи солдат и резервистов резко возросла. Многие столкнулись с длительным отсутствием близких, неопределенностью срока возвращения и постоянным психологическим напряжением. В ответ на это усилилась поддержка семей военнослужащих со стороны государства, муниципалитетов, общественных и волонтерских организаций. Речь идет не только о материальной помощи, но и о сопровождении, консультациях и создании сетей взаимной поддержки. Таким образом, семья солдата в Израиле – это не фон и не абстрактный тыл. Это активный участник общественной реальности, без которого невозможно представить ни армию, ни общество в целом. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Crown Plaza Haifa присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка 106.4 FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: Да.
2: Привет.
1: Здорово.
2: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
1: Молли.
2: Молли.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Crown Plaza Haifa присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Шломо Арци родился в 1949 году в Мушаве Алуним в семье репатриантов из Европы. Его музыкальный путь начался в ансамбле ВМФ «Лимония», где он впервые проявил себя как артист совершенно особой манеры исполнения, спокойный, честный и очень прямой. В 1975 году Арци представлял Израиль на Евровидении с песней «Атве они». Победа не случилась, но имя стало узнаваемым. Настоящий подъем пришел позже, в конце 70-х и 80-х, когда его стиль окончательно оформился. Разговорная интонация, простые мелодии и тексты, которые звучат как личные письма. Арци иногда сравнивают с бардами. Не в смысле жанра, а в смысле умения говорить от первого лица так, что это слышат как коллективный опыт. Его песни – это истории взросления, сомнений, надежд, отношений и того самого ощущения быть здесь, которое трудно объяснить словами. За долгие годы он выпустил десятки альбомов, многие из которых стали самыми продаваемыми в стране. Его концерты стабильно собирают полные залы и молодежь, и тех, кто слушает его уже много лет. Арци не пытается быть символом эпохи и не строит вокруг себя мифы. Он просто продолжает делать то, что делает с самого начала – писать песни, в которых люди узнают себя. Сегодня, спустя более 50 лет карьеры, Шломо Арци остается одним из самых устойчивых голосов израильской музыки. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Crown Plaza Haifa присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирования 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милым. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Каждая страна живет в ритме своих маленьких привычек. Израиль – пример того, как именно детали формируют характер общества. Здесь простые бытовые жесты рассказывают о стране порой больше, чем статистика. Одна из самых заметных привычек – говорить прямо. Израильтяне не оборачивают мысли в длинные формулы. Что хотят сказать, то и скажут. Это не резкость и не попытка задеть, это практичность. В реальности быстрого темпа и частых перемен прямота становится способом сэкономить время и быстрее решить задачу. Вторая привычка – легко включать личное в любой разговор. В очереди, у врача, на работе. Люди делятся тем, что происходит дома, и задают вопросы, которые в других странах сочли бы слишком личными. Это не вторжение, а попытка установить человеческую связь. Израиль – страна маленькая, и ощущение близости проявляется даже в коротких диалогах. Третья характерная черта – готовность вмешаться, если кто-то выглядит растерянным. Здесь подойдут и спросят: «Макоре, ты в порядке?» Это не любопытство ради любопытства, а привычка помогать незнакомым людям, если ситуация того требует. Есть еще одна важная привычка – гибко менять планы. В Израиле привыкли к тому, что многое может измениться. Время встречи, дорога, расписание, погода. Поэтому фразы вроде «наткен», «нирэмайе», «нидабэр» звучат естественно. Это не неопределенность, а рабочая модель – оставить пространство для маневра. Наблюдателей часто удивляет и то, как быстро здесь образуется очередь, там, где ее нет. Достаточно нескольких человек, и сразу становится понятно, кто за кем. Это тот самый израильский порядок в хаотичных условиях, когда правила существуют, даже если их никто не озвучил. И еще одна деталь. «Спасибо» здесь звучит часто короче, чем в других странах, но обычно стоит воспринимать его буквально. Израильтяне редко украшают речь, но вежливость и тепло читаются по интонации и выражению лица, а не по набору слов. Эти привычки – прямота, гибкость, готовность помочь, быстрое установление контакта – создают атмосферу Израиля не меньше, чем климат и городские пейзажи. Через них легко почувствовать страну, где люди живут близко друг к другу и общаются также близко. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

служащие резервисты Израиля. Спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Краун Плаза Хайфа присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Краун Плаза Хайфа присоединяется к специальной программе поддержки.

резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

0: Знакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Краун Плаза Хайфа присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирования 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Дудеван – одно из самых известных и закрытых подразделений ЦААЛя. Его создали в 1986 году как часть командования ЦААЛя в Иудее и Самарии. Главная специализация – точечные задержания и операции внутри плотной городской застройки, где требуется работать незаметно и быстро, часто среди гражданского населения. Это подразделение относит к категории мистарвим – бойцов, способных сливаться с окружающей средой и действовать в условиях, где обычные военные методы не работают. Операции «Дудеван» часто направлены против конкретных целей – организаторов терактов, оружейных ячеек, группировок, планирующих атаки. Главная задача – задержание, а не уничтожение, что требует высокой точности и минимизации побочного ущерба. Обучение проходит на отдельной базе и занимает около полутора лет. Оно включает стрелковую подготовку, ночные операции, скрытное проникновение, рукопашный бой, разведку, ориентирование в городской среде и работы в мультидисциплинарных командах. Кроме физической нагрузки, бойцы проходят интенсивные психологические тренировки. Умение принимать решения под высоким давлением – обязательная часть службы. «Дудеван» известен многими успешными операциями, особенно в 90-х и 2000-х годах, когда подразделение играло ключевую роль в борьбе с террористической инфраструктурой в Иудее и Самарии. За годы работы «Дудеван» получил несколько наград за оперативные достижения.

сегодня и действует и сегодня как часть постоянной системы безопасности. Работа подразделения редко бывает публичной. О большинстве операций не сообщают СМИ, а бойцы остаются анонимными. Но репутация Дувдевана как одного из наиболее точечных и профессиональных инструментов ЦААЛя давно закрепилась не только в Израиле, но и среди зарубежных армий, изучающих опыт действий в городской среде. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Crown Plaza Haifa присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Краун Плаза Хайфа присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирования 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Саират Маткаль – специальное подразделение ЦАЛя, созданное в 1957 году и подчиненное Управлению военной разведки ОМАН. Основные задачи подразделения – стратегическая разведка, операции в глубине вражеской территории и участие в миссиях по освобождению заложников. Саират Маткаль была основана по модели британской САС, что определило акцент на автономности небольших групп и сборе качественной разведывательной информации. Отбор в подразделение включает предварительный кастинг кандидатов, трехдневный гибуш и годичное обучение. Базовый курс состоит из пехотной подготовки, навигации, расширенной огневой подготовки, топографии, маскировки и действий в малых командах. Существенная часть обучения посвящена разведывательным методам, скрытому передвижению и работе в условиях автономности. С конца 60-х годов подразделение участвовало в ряде известных операций. Наиболее документированный эпизод – участие группы бойцов Саират Маткаль в операции «Йонатан» по освобождению заложников в Энтебе в 1976 году. Кроме того, подразделение проводило точечные операции против террористической инфраструктуры и разведывательные миссии в странах региона. Большинство операций остаются засекреченными, информация о них не раскрывается. Саират Маткаль известна также тем, что многие ее бывшие командиры впоследствии занимали высокие государственные должности. Среди них Эуд Барак, служивший в подразделении в 1960-е и 70-е годы и позже ставший начальником генштаба и премьер-министром. В разные годы в Саират Маткаль служили Нафтали Беннет и Галь Хирш. Сегодня Саират Маткаль продолжает выполнять задачи стратегического уровня, требующие высокой подготовки, точности действий и возможности работать в условиях ограниченной информации. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Crown Plaza Haifa присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акция действует для бронирования 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
4: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель «Краун Плаза Хайфа» присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

0: just like it.
1: Радіомузика 106.4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Crown Plaza Haifa присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04 8 352 352. Crown Plaza Haifa. Отдых, который вы заслужили.
5: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милые, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.